0: on Turntables.
1: Der Nonstop DJ Mix der Woche. In der Radio Frequenz
0: Disco Zone.
2: Антигламурный диджей Глюк и радиодискотека Crazy DJs представляют подборку модной и актуальной музыки в стиле Drum & Bass.